Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: Чарт.
1: Топ-чарт Радиус FM.
0: Радиус FM.
1: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
0: Голосуй.
1: Голосуй на сайте radiusfm.by.
0: Слушай.
1: Слушай топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
0: Радиус FM.
1: Будь на волне топовой музыки. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: В Беларуси 4 часа утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси сегодня ожидается небольшая облачность и без осадков. Утром местами слабый туман, ветер днем южный умеренный. В Витебске 24-26 со знаком плюс, в Могилеве и Минске 25-27. В Гомеле от 26 до 28 градусов тепла, в Гродно 27-29. В Бресте 28-30 со знаком плюс. Ты слушаешь Радиус ФМ, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: море, пьем мартини бьянка, и нам тут любить никто не запретил. Ты полюбила панка, моя хулиганка, если это сон, меня не будет.
1: Свежий трек.
2: Свежий трек на Радио СФМ.

0: these beautiful things that I've.
1: Это Радиус FM. Современные мировые хиты, актуальные новинки, горячие треки. Волна топовой музыки. Наша.
2: Унеси меня туда, где дождь

0: Окей. Как слушать Радиус FM без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.

0: Беларуси 5 часов утра. Радиус FM о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси сегодня ожидается небольшая облачность и без осадков. Утро местами слабый туман, ветер днем южный умеренный. В Витебске 24-26 со знаком плюс, в Могилеве и Минске 25-27. В Гомеле от 26 до 28 градусов тепла, в Гродно 27-29. В Бресте 28-30 со знаком плюс. Ты слушаешь Радиус FM. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радіус FM наше.
1: Сердце на куски.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность.

Свежий трек на Радиус FM. Teddy Swims. Mr. Know It All.

легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.

Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Radius FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка.

Плюс FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси сегодня ожидается небольшая облачность и без осадков. Утром местами слабый туман, ветер днем южный умеренный. В Витебске 24-26 со знаком плюс, в Могилеве и Минске 25-27. В Гомеле от 26 до 28 градусов тепла, в Гродно 27-29. В Бресте 28-30 со знаком плюс. Ты слушаешь Радиус FM. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: рекламы.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by, телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
2: Газ – это комфорт и уют в вашем доме. Ежедневное использование газового оборудования – неотъемлемая часть нашей жизни. Но из помощника газ может превратиться во врага. Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Не оставляйте без присмотра работающее газовое оборудование. Не пытайтесь самостоятельно его ремонтировать. Не пользуйтесь неисправными приборами. Не сушите вещи над газовой плитой. Проветривайте помещение. Перекрывайте краны. Помните, соблюдение простых правил – главное условие вашей безопасности.
3: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся. Реально.
4: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
3: С Макслайном.
2: Реклама.
5: Алиса, как слушать музыку без подписки?
6: Все просто. Слушай Радиус FM.
5: Алиса,
6: уже включаю.
7: Радиус FM. Радиус FM. Топовая музыка в твоей умной колонке, за которую не нужно платить.

0: Многие любят проводить время за городом. Использование газовых баллонов – привычная практика. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Газ ошибок не прощает. Самостоятельная замена газового баллона запрещена. Сотрудники газоснабжающей организации доставят, установят и проведут необходимое обслуживание. Не храните баллоны с газом в отключенном состоянии. Не передавайте другим людям. Не срывайте пломбы. Нарушение этих правил может привести к взрыву и гибели людей. Доверьте свой комфорт газоснабжающей организации.
1: Реклама. Понимать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире «Радиус ФМ», а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Беларуси 7 часов утра. Радиус FM о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси сегодня ожидается небольшая облачность и без осадков. Утром местами слабый туман, ветер днем южный умеренный. Витебске 24-26 со знаком плюс, в Могилеве и Минске 25-27. В Гомеле от 26 до 28 градусов тепла, в Гродно 27-29. В Бресте 28-30 со знаком плюс. Ты слушаешь Радиус FM. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

ночью только влезал с подругами, весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM, а также на сайте в разделе «Подкасты».

Радиус FM. Современные мировые хиты, актуальные новинки, горячие треки. Волна топовой музыки. Радиус FM.

0: Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть.
1: Тут есть.
0: Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе подкасты. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 8 часов утра. Радиус FM о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси сегодня ожидается небольшая облачность и без осадков. Утром местами слабый туман, ветер днем южный умеренный. В Витебске 24-26 со знаком плюс, в Могилеве и Минске 25-27. В Гомеле от 26 до 28 градусов тепла, в Гродно 27-29. В Бресте 28-30 со знаком плюс. Ты слушаешь Радиус FM. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: Коля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю Радиус FM.

0: Топ-чарт Радиус FM.
1: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
1: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
1: Слушай.
0: Слушай Топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
1: Радиус FM.
0: Будь на волне топовой музыки. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 9 часов утра. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с выпуском новостей Влад Кучко. В Минске сегодня будет перекрыта часть проспекта Победителей. До 12:45 движение не будет по четной стороне проспекта Победителей от улицы Ратомской до проспекта Машерова, а также по самому проспекту Машерова от проспекта Победителей до улицы Даумана. До 14:45 по четной стороне проспекта Победителей на участке с улицы Парковой до улицы Ратомской. Франция и Испания не могут справиться с масштабными пожарами. Эвакуированы 260 тысяч человек. Испания объявила чрезвычайное положение. Это первый случай в истории страны, когда такое решение принято в связи с лесным пожаром. Эвакуация во Франции, по словам министра внутренних дел, вероятно, стала самой масштабной в мирное время за всю историю страны. Солнечное затмение можно будет наблюдать 12 августа. Полное солнечное затмение пройдет над севером России, Атлантическим океаном Испании и небольшим участком Португалии. Во многих других местах северного полушария в этот день будет наблюдаться частичное солнечное затмение. Это касается территории, включая значительную часть Европы, в том числе и нашу страну. Затмение начнется над Белоруссией после 8 вечера. Арина Соболенко вошла в топ-5 по доходам среди теннисистов. Доходы спортсменов складываются из призовых за выступления на турнирах и выплат по рекламным контрактам. За последний год Соболенко заработала 36 миллионов долларов, 14 миллионов призовых и 22 миллиона за маркетинговые соглашения. Арина занимает 5-е место среди всех игроков и 3-е среди женщин. И в завершении. Твоя умная колонка ждет команду «Скажи, Алиса, включи радио с FM и слушай топовую музыку у себя дома. Подписка для этого не нужна». Это были все новости. Далее на радио с FM прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай» по Беларуси, сегодня ожидается небольшая облачность, без осадков. Днем в Витебске плюс 24-26, в Могилеве и Минске 25-27 со знаком «плюс», в Гомеле 26-28 градусов тепла, в Гродно 27-29 выше нуля, в Бресте плюс 28-30. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM о погоде.
1: В студии Радиус FM Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси сегодня ожидается небольшая облачность, без осадков. Днем в Витебске 24-26 выше нуля, в Могилеве и Минске плюс 25-27, в Гомеле плюс 26-28, в Гродно 27-29 градусов тепла, в Бресте 28-30 со знаком плюс. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Окей. Как слушать Радиус FM без радиоприемника?
2: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, oh my love, I take one look at you, you're taking me out.

Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси.

0: Беларуси 10 часов утра. В радиусе новостей.
1: Доброе утро. С выпуском новостей Влад Кучко. В Минске начал функционировать мобильный комплекс, контролирующий оплату парковки. Он прямо в движении считывает номера автомобилей и проверяет, оплачено ли парковочное место. Оборудование установили на BLG X50. Машины легко заметить по специальным магнитным наклейкам безопасность движения. Если система дважды фиксирует отсутствие оплаты, водителю оставят уведомление о нарушении. Министр обороны Италии предложил помощь с трудоустройством экс-министру обороны Украины Михаилу Федорову. Ему пообещали должность советника буквально на следующий день после его увольнения. Предложение пока не принято. Вероятно, украинец не теряет надежды на восстановление в должности на родине. В украинских городах до сих пор идут протесты его сторонников. Неожиданное заявление сделал Трамп на ужине с корреспондентами Белого дома. Он сообщил, что намерен баллотироваться на четвертый срок. Видимо, президент США оговорился, подразумевая третий срок. Заявление спорное. Возможно, это была шутка в стиле Трампа, ведь чтобы баллотироваться в третий раз, ему потребуется добиться отмены 22-й поправки к Конституции. Наступающая неделя обещает белорусам быть умеренно теплой, без сильной жары и без резких похолоданий. Температура будет держаться около климатической нормы, а освежающие дожди и грозы станут ее постоянными спутниками. И в завершении, добавь топовую музыку в свой дом, просто скажи «Алиса, включи Радиус FM». Слушай любимое радио на умной колонке абсолютно бесплатно и без всяких подписок. Это были все новости, далее на Радиус FM прогноз погоды.
2: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
3: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай» по Беларуси, сегодня ожидается небольшая облачность, без осадков. Днем в Витебске плюс 24-26, в Могилеве и Минске 25-27 со знаком «плюс», в Гомеле 26-28 градусов тепла, в Гродно 27-29 выше нуля, в Бресте плюс 28-30. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: на Радиус FM. Радиус FM. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Вот это поворот!
2: Это был испытательный полет. В общем, отслеживая испытательный полет, да, операционный менеджер одной компании увидел нечто необычное в небе. Uh-huh. А как происходили дела? Ну, в общем, нужно было выполнить тестовый полет после замены там одной детальки в двигателе самолета. Посадили пилота, говорят, все, лети, давай там, окучивай, ну, как тебе, как заменили? Скажешь потом, как вернешься. Он кружил над графством Чешир и, видимо, настолько сильно заскучал, что своим маршрутом он написал в небе: «Мне скучно».
3: Да, я вижу, это прям длинное английское слово, даже два. I'm bored. Да. Мне скучно, он написал. Это очень смешно, да. И выглядит это очень круто.
2: И это все увидели благодаря, ну, онлайн-сервису отслеживания маршрутов, да, стало видно, что мужчина вот поделился своими ощущениями во время полета. Ну, пилоту 20 лет, в целом было понятно, почему ему стало скучно и почему он прибег к такому творческому подходу.
3: Чтобы было понятнее, вот когда ты бегаешь, выстраиваешь себе маршрут в телефоне. Вот ты побегал там 10 километров по определенной местности, и тебе потом рисуют, где ты бежал. Вот точно так же маршрутом он написал именно вот это вот слово, словосочетание «мне скучно». Очень круто, я считаю, что история достойна Оскара вообще.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM.

0: «Пробудители» на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Нейростендап.
2: Я вот давеча в телефоне копалась и увидела, слышала рингтоны, которые могут быть в мобильнике. И некоторые из них вызвали у меня просто ненормальную реакцию. Некой паники, жути, страха, отвращения неимоверного. Потому что они у меня стояли когда-то в разное время на будильнике.
3: Ага, ужас какой.
2: Да, и я настолько возненавидела каждый из этих звуков. Я периодически меняю звук будильника где-то, может, раз в 3-4 месяца, потому что невозможно слушать это больше. Я вот думаю, это же бесит даже больше, чем звук перфоратора по утрам.
3: Да, так. По факту. А вот интересно, что искусственный интеллект скажет по поводу звуков, которые способны моментально испортить настроение?
4: Есть звуки, которые портят настроение быстрее, чем понедельник. И самое обидное, они длятся всего секунду. Например, звук сообщения в рабочем чате вечером. Телефон, пик-пик, и мозг уже морально вышел на сверхурочное. Есть еще звук, с которым на пол падает телефон. Пока он летит, человек успевает вспомнить стоимость экрана, кредита и всех святых одновременно. Отдельный уровень. Звук, когда случайно наступил в лужу. А кроссовок сказал это предательское. Хлюп, все. День официально испорчен. Или звук, когда банкомат выдает карту, но не деньги. В этот момент человек понимает, что банкомат сегодня решил ограничиться моральной поддержкой. Самое страшное – звук будильника в выходной. Особенно, если человек его не отключил с пятницы. Потому что некоторые звуки занимают всего мгновение, а настроение потом чинится весь день.
3: Прав везде и во всем.
2: Это да.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Реклама.
5: Что для вас работа? Стабильный доход?
6: Это классная команда и карьерный взлет.
7: Сыну велика, в доме новая крыша.
8: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
9: Работа – это способ исполнить мечты.
10: Найди больше, чем просто работу на «Работа.бай».
11: Невозможно представить жизнь каждого из нас без ежедневного общения с людьми за прилавками, без их улыбок, внимания и вежливого «спасибо за покупку». Уважаемые работники торговли, Слонимский мясокомбинат сердечно поздравляет вас с профессиональным праздником и желает вам здоровья, финансовой стабильности, успехов во всех начинаниях, неиссякаемой энергии, надежных поставщиков и благодарных покупателей.
12: На выходные в домик у озера прибывает выгоревший Семен. Всем желающим тоже круто отдохнуть, просьба остановиться на куфар путешествия.
13: Что ты выберешь? Доходность или надежность?
14: Я выберу вклад «Шодры» в банке «Добробыт». Ведь здесь есть и то, и другое. Фиксированная высокая процентная ставка 13,32 годовых на 13 месяцев. Выгодно и надежно. Подробности на сайте bankdobrobyt.by, в офисах продаж и по телефону 5-222-111.
0: Реклама. Радиус FM.

0: Пробудители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели. Для слушателей старше 16 лет. Пока ты спал.
1: В общем, пока пожарные из Америки тушили небольшой лесной пожар. Получили неожиданную и довольно милую поддержку от козы. А она присоединилась к ним, ее зовут Голди. И несколько часов она прям вот преследовала, ну тут лучше сказать, следовала за пожарными, которые тушили огонь и расчищали кустарники. Она еще увлеченно жевала листики, видимо, думая, что это реально помогает. Когда с важным делом она закончила, и пожарные закончили, она проводила пожарных до машины, даже некоторое время немножко побежала за их пожарной машиной. Владельцы этой козочки рассказали, что она очень общительная и любопытная. И когда она видит людей, она обязательно такая, типа, а что вы здесь делаете, а? Ну и вот.
2: Знаете, это как будто бы вот ты в гараже что-то чинишь, и пришла твоя вторая половинка, такая, ну что тут у тебя, ну давай. А вот это ты меняешь, а вот это что такое, а вот это что, а вот это ты что открутил, да? А тут что будет вместо этого? Мне кажется, что это похоже на вот эту вот историю. А на самом деле, просто, пожалуйста, посмотрите в интернете фотки козы, которую зовут Голди. Она максимально милая, даже раскраска у нее необычная, и я думаю, что значок пожарного уже официально у нее должен быть.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Радиус ФМ о погоде.
3: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси сегодня ожидается небольшая облачность, без осадков. Днем в Витебске 24-26 выше нуля, в Могилеве и Минске плюс 25-27, в Гомеле плюс 26-28.

0: В Гродно 27-29 градусов тепла, в Бресте 28-30 со знаком плюс. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
1: Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн, смотри название треков, скачивай подкасты, узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by.

0: «Пробудители» на Радиус FM. Радиус FM. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Смотри, что нашел.
2: Этот подход придумала психотерапевт, которая написала книгу «Ненавижу уборку». В общем, она говорит, слушайте, предметы в квартире делятся на 5 категорий. Мусор, одежда, которую в стирку, одежда, которой нет своего места, вещи, у которых есть свое место, и грязная посуда. Что мы делаем? Мы начинаем обход квартиры в поисках этих категорий. То есть обходим квартиру и находим мусор, который выкинуть. Потом проходим еще раз, собираем корзину грязных вещей. Ну, или обувь. А затем идем к посуде. Все это грузим либо в посудомоечную, либо в умывальник. Потом идем и смотрим на оставшиеся вещи. Убираем те, у которых есть место. Ну, то, что те, у которых есть место, мы убираем по своим местам. И, наконец, собираем кучку вещей, у которых у нас нет места. Ну, как бы, суть по этой схеме, потом место должно найтись, потому что в целом у нас уже будет очищенная квартира, и эту кучку маленьких неопределенышей мы распихаем. Выполнять эти шаги одним махом не обязательно. Можно, например, одно с утра, а другое вечером. Можно растянуть на пару дней.
3: Так, ну, у меня остался вопрос тогда. А, скажите, пожалуйста, а куда деть вот эти вещи, которые, в принципе, уже старые, но выкинуть жалко? Вот, ну, вот что с ними делать? Вот куда их? Расставлять красиво, переставлять с места на место? Вот вопрос, который
2: остается. А дача?
3: А, ну, это надо купить.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM. Реклама.
4: И кто хитер, покупает в «Светофор». Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, «Светофор» экономить помогает.
0: «Светофор». Царское золото объявляет знойную распродажу. Только по 31 июля выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в царском золоте. Подробности на сайте «Царская Бай» и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
5: Новая машина. Современный ремонт. Долгожданный отпуск. Собственная дача.
6: С кредитами на все от банка «Добробыт» сбудется любая мечта. До 50 тысяч рублей на любые цели без справок и поручителей. Решение по заявке за 15 минут. Подробности на сайте bankdobrobyt.by и по телефону 5-3-2-3-1.
0: Реклама.
7: Алиса, включи топовую музыку.
8: Извини, но нет.
7: Чего нет?
8: Подписки.
7: А что можно слушать бесплатно?
8: Радиус FM.
7: Алиса?
8: Уже включаю.
0: Алиса и правда умная, потому что знает. Топовая музыка – это Радиус FM. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пусканю вдвоем на зло ветрам.

0: Пробудители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели. Для слушателей старше 16 лет. Улыбнула.
1: Хроника происшествий. Доверчивый юноша открыл дверь двум незнакомым молодым женщинам весьма сомнительного вида, еще и пьяным. И не пожалел.
2: Хорошо. Когда я говорю мужу, что мы навеки будем вместе, он начинает плакать. Такой у меня ранимый.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ.

0: Беларуси 11 часов утра. В радиусе новостей.
1: Здравствуйте, с выпуском новостей Влад Кучко. МИД подтвердил гибель двух белорусов в Батуми. Столкновение легкового автомобиля с микроавтобусом, который перевозил белорусских туристов, произошло вчера. Еще 12 человек с травмами средней и легкой тяжести были доставлены в батумские больницы. Белорусский консул направилась в Батуми и будет находиться там для координации помощи нашим гражданам. Президенты России и Казахстана провели отдельные переговоры в Омске. На них Касым Жомарт Токаев заявил, что конфликт в Украине стоит заморозить и вернуться к Стамбульской формуле. Он также добавил, что конфликт нужно останавливать, так как то, что происходит, цитата, «это на руку и в радость противникам и России, и Украины». После долгого перерыва Джонни Депп возвращается в большое кино. В сети появился первый трейлер фильма «Эбенезер. Рождественская история», где актер исполняет главную роль. И это его первая крупная работа в Голливуде после громкого судебного процесса с бывшей женой. Уехать из Минска в лес, чтобы отдохнуть от людей и сначала попасть в пробку, только не автомобильную, а байдарочную. В выходные на Ислаче оказалось столько желающих сплавиться, что в узких местах лодки буквально выстраивались в заторы. Предложений о сплавах в интернете много, но найти свободные места оказывается не всегда так просто. Куда ни позвонишь, все уже занято. Далее коммерческая информация. Знойная распродажа в царском золоте. Только по 31 июля ювелирные украшения со скидками до 85%. Выбирайте лучшее для себя. Подробности акции на Царская Бай по телефону плюс 375-29-716-44-44. Это были все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай» по Беларуси, сегодня ожидается небольшая облачность, без осадков. Днем в Витебске плюс 24-26, в Могилеве и Минске 25-27 со знаком «плюс», в Гомеле 26-28 градусов тепла, в Гродно 27-29 выше нуля, в Бресте плюс 28-30. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: любители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели. Для слушателей старше 16 лет. Вот это поворот!
1: В общем, семейный конфликт разгорелся в Китае, закончился госпитализацией бедной пожилой женщины.
2: Вот китайцы не успокаиваются, а?
1: Да. Причиной скандала стало то, что бабушка пожелала уделить внимание своей личной жизни и пойти на свиданку.
2: Так.
1: А не присматривать в этот день за внуками. На упреки своей невестки она говорит: слушай, я лучше помру, чем буду нянькой. Ну, в общем, невестка сказала: желание будет исполнено. И началась драка. Да настолько сильная, что, в общем, переросла в огромное количество избиений, из-за которых у женщины были действительно сильные увечья. Я вот смотрю на фотографию, у нее опухло лицо, опухли глаза, фингалы аж на обоих глазах. Ее доставили в больницу. Ну, муж был в шоке.
2: 4 сломанных ребра. Это шок. Это просто, я не знаю. Ну, у нас... как бы, ну, не у китайцев, понятно. Шутки про свекровь могут быть, но у нас все ее любят. Ну, вот, я не знаю, мужика, который искренне ненавидит свою свекровь. Все могут шутить, но, как бы, все чудесно относятся.
1: Да, да, это как-то странно. Много шуток про то, что вот странно-странно, но по факту все любят.
2: Да, да, это правда. Ну, шутки просто есть шутки, это понятно. Но чтобы прям избивать и вот так, мне интересно, как сыночка-корзиночка на это на все отреагировал, конечно.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ.

0: Пробудители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Нейростендап.
2: Слушайте, общепит на самом деле такая смешная история. Люди там вот как будто, знаешь, подбираются по какой-то отдельной структуре. Вот не знаю, как будто всех самых особенных, я бы их так назвал, со всей страны свозят и такие, вот эти особенные, и тебе приходится с ними сталкиваться. И когда у тебя должность уже превышает просто там, я не знаю, например, официанта, ты становишься там администратором, управляющим, менеджером, ты с ними много разговариваешь. Очень много разговариваешь. И они ничего не понимают. Ничего, настолько ничего, что у меня, лично у меня был момент, когда я начал часто посещать наш Минск зоопарк. Это правда, я ездил... Да, я ездил в зоопарк и разговаривал там с обезьянками, я разговаривал со львами, которые вот просто меня слушали. Не перебивали, а просто смотрели на меня и слушали. Не знаю, понимают они меня, не понимают, но вот складывалось ощущение, что слушают они меня как минимум внимательнее, чем вот эти вот, не знаю, как их назвать правильно, ребята, которые работали вместе со мной. И мне кажется, что многие разговаривают с животными так, как будто они точно все понимают. Правда. Да, есть такое у многих. Давайте послушаем, что ИИ скажет по этому поводу.
3: Люди разговаривают с домашними животными так, будто те не просто все понимают, а еще и могут ответить, но пока не хотят. Например, ну и кто это сделал? И человек абсолютно серьезно ждет, что кот сейчас вдохнет и скажет: «Да, признаю, вазу уронил, был неправ». Есть еще люди, которые объясняют собаке планы на день. «Я скоро вернусь, не скучай». Будто пес сейчас откроет ежедневник и отметит время возвращения. Отдельный уровень. Уговаривать кота поесть. Ну давай еще кусочек. За маму, за папу. Хотя кот уже всем видом показывает, что переговоры окончены. Многие еще спрашивают: «Ну что, кто у нас тут самый красивый?» И ведь ждут правильной реакции. Многие еще спрашивают: «Ну что, кто у нас тут самый красивый?» И ведь ждут правильной реакции. Если кот не мурлыкнул, значит, комплимент был недостаточно убедительным. Самое смешное, люди разговаривают с животными нормально, потому что питомцы не перебивают, не спорят и никогда не припомнят, что им обещали новый корм еще на прошлой неделе.
4: Слушай, а он что-то знает. Каждый раз он знает что-то о нас, что даже начинает, честно говоря, пугать.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Реклама.
5: Что для вас значит работа?
6: Когда просыпаешься утром с охотой.
7: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
6: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
8: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
9: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов «Озон». Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста «Озон». Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
10: Летняя распродажа в Марк Формель. Скидки до 70% на выделенный ассортимент товаров только до 4 августа. Успейте купить любимые вещи по выгодным ценам. Подробности на сайте markformel.by и по телефону 8017-599-28.
0: Реклама. Радиус FM.

0: родители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Пока ты спал.
2: Японец решил взобраться на гору Фудзи и через некоторое время вызвал спасателей. Дело в том, что мужчине 54 года. Он сообщил, что он очень сильно выбился из сил, ну и не может продолжать дальнейший путь. Спасатели говорят: слушай, не переживай, иди найди хижину. Ну, она была рядышком. И как следует там отдохни. И, казалось бы, все сработало. Мужчина там переночевал. И на следующее утро был полон сил и начал спускаться с горы. Через 300 метров у него разболелись ноги. Еще через 100 он понял: все, я больше не могу, я больше не спускаюсь. Он звонит опять спасателям, говорит: ребята, нет, все, приезжайте, забирайте. Ну, приехали, они поняли, что все дело плохо. Помогли ему спуститься и спустили его вниз. Ну, вот что интересно, он не был новичком. У него уже был опыт восхождения, у него было снаряжение. Ну, такой вот необычный, неудачный походик.
3: Не знаю, считаю, что он халявщик. Ну, вот все дали, и отдохнуть дали, и
2: даже переночевать пустили,
3: да, не просто посидеть, все, ну все было для того, чтобы дойти до конца или хотя бы включить мозг и спуститься обратно. Ну что это такое?
2: Да я еще считаю, что для китайца 54 года это вообще вздор. Я видела, как 70-летние китайцы по пирамидам карабкались быстрее, чем 20-летние молодые люди.
3: Получается, какой-то китайский китаец.
2: Да.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Радиус ФМ о погоде.
4: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси сегодня ожидается небольшая облачность, без осадков. Днем в Витебске 24-26 выше нуля, в Могилеве и Минске плюс 25-27, в Гомеле плюс 26-28, в Гродно 27-29 градусов тепла, в Бресте 28-30 со знаком плюс. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Разбираем отношения с любимыми, друзьями, коллегами и даже сами собой в авторской программе «Вселенские истории» с Натальей Ленской. Слушай в эфире Радиус ФМ, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Пробудители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Смотри, что нашел.
2: Время – лето. Пора отпусков. Угу. Чтобы вы не забивали себе голову тем, что же взять из лекарств на отдых, мы подумали за вас. Что должно быть в вашей аптечке? Записываем. Для начала не забываем про рецептурные препараты. Если вы принимаете что-то на постоянке, и это отпускается только по рецепту, позаботьтесь о том, чтобы на отдых вам тоже хватило, потому что иногда за границей невозможно купить те препараты, которые у нас в свободном доступе. Что уж говорить о рецептурных. Так. Обезболивающие средства. Против головной, зубной боли. Еще облегчит вам состояние при травмах и ожогах. Естественно, не забываем про жаропонижающие. Желудочно-кишечные лекарства в некоторых странах прям самое оно. Адсорбирующий препарат, например, активированный уголь, слабительные. Спазмолитики вроде ножпы против спазмов. Естественно, антигистаминные средства против аллергии. Ну, мало ли что вы там съедите, да, или какая-нибудь пыльца будет неведанная. Антигистаминные. Противовирусные тоже захватить на всякий случай. Конечно же, бинты, пластыри, антисептики на случай порезов хлоргексидин будет не лишним. Ну и заживляющие средство пантенол успокоит легкие ожоги и успокоит вашу кожу.
3: Ну и, наконец, наверное, если ты едешь отдыхать на полную катушку, бери с собой вот эту шипучку с аспирином. Она, мне кажется, из всей аптечки номер один, то, чего должно быть.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Реклама.
4: Невозможно представить жизнь каждого из нас без ежедневного общения с людьми за прилавками, без их улыбок, внимания и вежливого «спасибо за покупку». Уважаемые работники торговли, Слонимский мясокомбинат сердечно поздравляет вас с профессиональным праздником и желает вам здоровья, финансовой стабильности, успехов во всех начинаниях, неиссякаемой энергии, надежных поставщиков и благодарных покупателей.
5: На выходные в отель у замка прибывает Его Величество Олег. Всем желающим тоже отдохнуть по-королевски просьба остановиться на куфар путешествия.
6: Летняя распродажа на LaModa до 15 августа. Кроссовки Adidas, Puma, Reebok со скидками до 70%. Подробности на LaModa Buy и по телефону 8044-784-84-84.
7: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа.
8: Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ.
9: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
0: Реклама. Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус ФМ, а также на сайте в разделе подкасты. Радиус ФМ. Заряжающие треки. Радиус ФМ. Модная музыка. Радиус ФМ. Горячие новинки. Радиус ФМ. Музыка. Днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: родители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Улыбнула.
2: Я ни на кого не обижаюсь. Они все равно помрут. Логично.
3: Это очень сильно. Это была лучшая вечеринка в моей жизни. Но ты ведь остался дома. Да, вот именно.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ.

0: очень скоро. Радиус FM, Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси полдень. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с выпуском новостей Влад Кучко. 20% занятого населения Минска работают в сфере торговли и общепита. Обзор подготовили в честь Дня работников торговли, который в этом году отмечают сегодня. Возвращаясь к статистике, средний возраст работников отрасли 40 лет. Среди них 41% мужчин и 59% женщин. Сегодня в Беларуси также отмечают День парашютиста. Эта дата вошла в историю в 1930 году, когда были совершены первые тренировочные прыжки. Именно они положили начало массовому увлечению небом, и сегодня главной точкой притяжения для тех, кто мечтает обрести крылья, остается легендарный Минский аэроклуб. В Беларуси существенно вырос спрос на гаджеты для здоровья. Аналитики Озон отмечают, что монопучковые зубные щетки стали покупать чаще в 7 раз, а увлажнители воздуха и фитнес-браслеты в 3. Немало внимания и ко сну, поэтому беларусы покупают ортопедические подушки в 2 раза чаще. Еще лучше реализуются беруши и увлажнители воздуха, продажи выросли на 300%. Студия Amazon Prime Video выпустила тизер 3-го сезона «Властелина колец. Кольца власти». Премьера первых эпизодов новой части «Колец власти» запланирована на 11 ноября 2026 года. Действия в сериале разворачиваются за тысячелетия до событий оригинальной трилогии во вторую эпоху Средиземья. И в завершении. Радиус FM всегда под рукой. Скажи: «Алиса, включи Радиус FM». И топовые треки звучат мгновенно. Наслаждайся хитами на умной колонке. Для этого даже не нужна подписка. Это были все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды.
2: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
3: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай» по Беларуси, сегодня ожидается небольшая облачность, без осадков. Днем в Витебске плюс 24-26, в Могилеве и Минске 25-27 со знаком «плюс», в Гомеле 26-28 градусов тепла, в Гродно 27-29 выше нуля, в Бресте плюс 28-30. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Что для вас работа? Стабильный доход?
1: Это классная команда и карьерный взлет.
2: Сыну велик, а в доме новая крыша.
3: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
4: Работа – это способ исполнить мечты.
0: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
5: Невозможно представить жизнь каждого из нас без ежедневного общения с людьми за прилавками, без их улыбок, внимания и вежливого «спасибо за покупку». Уважаемые работники торговли, Слонимский мясокомбинат сердечно поздравляет вас с профессиональным праздником и желает вам здоровья, финансовой стабильности, успехов во всех начинаниях, неиссякаемой энергии, надежных поставщиков и благодарных покупателей.
6: На выходные погулять в старом городе прибывает любознательная Аня. Всем желающим тоже отдохнуть и пожить в центре просьба остановиться на куфар путешествия.
7: Царское золото объявляет знойную распродажу. Только по 31 июля выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в царском золоте. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону +375 29 716 44 44.
8: Летняя распродажа в Марк Формель. Скидки до 70% на выделенный ассортимент товаров только до 4 августа. Успейте купить любимые вещи по выгодным ценам. Подробности на сайте markformel.by и по телефону 8017-599-28.
9: Реклама. Радиус FM. Наше.

0: время на Радиус FM. Только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. И раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: В студии Радиус FM Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси сегодня ожидается небольшая облачность, без осадков. Днем в Витебске 24-26 выше нуля, в Могилеве и Минске плюс 25-27, в Гомеле плюс 26-28, в Гродно 27-29 градусов тепла, в Бресте 28-30 со знаком плюс. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.

0: кто хитер, покупает в светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, светофор экономить помогает. Светофор.
1: На выходные в домик у озера прибывает выгоревший Семен. Всем желающим тоже круто отдохнуть, просьба остановиться на куфар путешествия.
2: Могилевский мясокомбинат – лауреат премии СНГ 2025 года за достижения в области качества продукции и услуг. Эта высокая награда подтверждает лидерство предприятия и неизменно высокое качество его продукции. Могилевский мясокомбинат – безупречный стандарт качества.
3: Летняя распродажа на LaModa до 15 августа. Кроссовки Adidas, Puma, Reebok со скидками до 70%. Подробности на LaModa Buy и по телефону 8044-784-84-84.
4: Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе с Ашмянским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Почастунок». Ашмянский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
5: Реклама. Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут. А еще для тебя очень скоро и очень скоро. Радиус FM, Радиус FM, ты на волне топовой музыки. В Беларуси 13 часов. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с выпуском новостей Влад Кучко. Профессиональный праздник отмечают сегодня работники торговой отрасли. Сегодня в сфере торговли работают почти 676 тысяч человек. Это 16% всех занятых в экономике страны. Большинство работников – женщины, их в отрасли почти в два раза больше, чем мужчин. При этом средний возраст специалистов составляет чуть больше 40 лет. В честь праздника отчет подготовили и по потребительскому рынку. Доля продаж товаров отечественного производства растет. Своих продуктов питания на полках магазинов почти 75%. Беларусь обеспечивает себя мясом, молоком, хлебобулочными изделиями, в сезон огурцами и постоянно увеличивается доля своих томатов. В России предложили сделать 1 сентября выходным для родителей первоклассников. С такой инициативой выступил заместитель секретаря общественной палаты Владислав Гриб. Автор идеи считает, что дополнительный выходной позволит мамам и папам лично проводить ребенка на первую в жизни школьную линейку и разделить с ним важность этого момента. В США и Европе набирают популярность карьерные заклинания – магические услуги, которые обещают помощь в успешном прохождении собеседований. Некоторые из них пользуются огромным спросом. Например, индивидуальный расклад Таро на карьерный путь заказали более 16 тысяч раз, а манифестацию для получения работы провели почти для 14 тысяч клиентов. Далее коммерческая информация. Знойная распродажа в царском золоте. Только по 31 июля ювелирные украшения со скидками до 85%. Выбирайте лучшее для себя. Подробности акции на Царская Бай по телефону плюс 375-29-716-44-44. Это были все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды. По данным сайта Погода.бай по Беларуси, сегодня ожидается небольшая облачность, без осадков. Днем в Витебске плюс 24-26, в Могилеве и Минске 25-27 со знаком плюс, в Гомеле 26-28 градусов тепла, в Гродно 27-29 выше нуля, в Бресте плюс 28-30. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
1: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
2: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
3: Что для вас значит работа?
4: Когда просыпаешься утром с охотой.
5: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
4: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
3: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
6: Невозможно представить жизнь каждого из нас без ежедневного общения с людьми за прилавками, без их улыбок, внимания и вежливого «спасибо за покупку». Уважаемые работники торговли, Слонимский мясокомбинат сердечно поздравляет вас с профессиональным праздником и желает вам здоровья, финансовой стабильности, успехов во всех начинаниях, неиссякаемой энергии, надежных поставщиков и благодарных покупателей.
7: Летняя распродажа на LaModa. До 15 августа. Любимые бренды со скидками до 70%. Подробности на LaModa.by и по телефону 8044-784-84-84.
8: Реклама. Радиус FM наше.

0: ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. И раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: В студии Радиус FM Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси сегодня ожидается небольшая облачность, без осадков. Днем в Витебске 24-26 выше нуля, в Могилеве и Минске плюс 25-27, в Гомеле плюс 26-28, в Гродно 27-29 градусов тепла, в Бресте 28-30 со знаком плюс. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.

0: Невозможно представить жизнь каждого из нас без ежедневного общения с людьми за прилавками, без их улыбок, внимания и вежливого «спасибо за покупку». Уважаемые работники торговли, Слонимский мясокомбинат сердечно поздравляет вас с профессиональным праздником и желает вам здоровья, финансовой стабильности, успехов во всех начинаниях, неиссякаемой энергии, надежных поставщиков и благодарных покупателей.
1: На выходные в отель у замка прибывает Его Величество Олег. Всем желающим тоже отдохнуть по-королевски просьба остановиться на куфар путешествия.
2: Главное событие этого лета – большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
3: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа.
4: Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей.
3: Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
5: Реклама.
6: Коля, а что ты слушаешь?
7: Радиус FM.
6: А?
7: Радиус FM.
6: Что?
7: Радиус FM.
5: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори: я слушаю радио.

Свежий трек на Радио СФМ. Эллен Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан. Broken Strings.

0: Программа Полины Тарасевич о самых вкусных местах Беларуси. Для слушателей старше 16 лет.
1: Продолжаем вкусно проводить время за обучением. Убивайте двух зайцев одним выстрелом. Классное времяпрепровождение, а в дальнейшем, возможно, экономия денег. Сегодня едем в Дом пряника на мастер-класс. Кстати, там обещают накормить и еще чаем напоить.
0: Тут есть.
1: Развлечения здесь и для детей, и для взрослых. Малыша, например, можно отправить на экскурсию. Сам музей интерактивный. Все проходит в игровой форме. А рассказывают детям историю пряничного мастерства. Еще дети попьют чай из самовара и самостоятельно сделают вкусные и ароматные медовые пряники. Стоимость 35 рублей. А займет это дело 1,5-2 часа. Только вот своему чаду нужно найти группу единомышленников. Для взрослых примерно все то же самое, только несколько в другом формате. Предлагается окунуться в атмосферу сказки и самостоятельно испечь, а еще и разукрасить пряники, после чего выпить чай из самовара и во что-то поиграть. Обойдется это также в 35 рублей с человека. Продолжительность 2 часа, а проводится все для групп от 15 до 30 человек. Так что если у вас много друзей или родственников, берите всех с собой.
0: Тут есть!
1: Но это еще не все. Близятся новогодние праздники, поэтому даю подсказку, как и самим повеселиться и детям подарить настоящую сказку. По 15 января в Доме пряника проводится праздничная программа «Новогодние пряники». Ждут колядные истории от Бабы Яги, гадания на пряниках, веселый Дед Мороз, мастер-класс, чаепитие, дискотека и подарки деткам.
0: Тут есть!
1: Думаю, это того стоит. Навык печь пряники явно когда-то да пригодится. И есть будет вкусно.
0: Тут есть! Тут есть! Открой Беларусь на вкус с Полиной Тарасевич.
2: Топ-чарт
0: Радиус FM.
2: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
2: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
2: Слушай.
0: Слушай топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
2: Радиус FM.
0: Будь на волне топовой музыки. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка.

0: Далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут. А еще для тебя... И очень скоро Радиус FM, Радиус FM, ты на волне топовой музыки. В Беларуси 14 часов. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с выпуском новостей Влад Кучко. Пострадавшие при ДТП в Батуми белорусы, в том числе несовершеннолетние, остаются в больницах. Грузинская сторона оказывает им всю необходимую медицинскую помощь, заявили в МИД нашей страны. Посольство Беларуси в Грузии поддерживает связь с пострадавшими и их родственниками. Во Франции бушуют природные пожары. На фоне аномально жаркой погоды в стране горят леса. Люди вынуждены покинуть свои дома или места отдыха. Так, с учетом эвакуации, проведенной ночью из новых населенных пунктов, общее число эвакуированных в Жеронде составляет 220 тысяч человек. США перестали наносить новые удары по Ирану. Это первая мирная ночь в Иране после 13 суток бомбардировок. По данным СМИ, военные представили Трампу очередной список целей, но он не одобрил операцию. Трамп заявил, что США могут продолжать или усилить удары, однако более разумной стратегией станет заключение сделки с Тегераном. На территории Беловежской пущи впервые за всю историю наблюдений нашли гриб-паразит. Грибы этого рода буквально зомбируют своих сородичей, перехватывая контроль над клетками и превращая их тела в причудливые мозговидные наросты. Нацпарки объяснили, что этот род по миру встречается крайне редко, поэтому ученые пока осторожничают и не продолжают исследования. Далее коммерческая информация. Только по 31 июля в ювелирной сети Zika большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до 70%. Zika – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на Zika Buy по телефону 8029-324-66-66. Это были все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды.
2: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
3: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни. Ночью и утром местами слабый туман. В Гродно ночью плюс 17-19, днем плюс 22-24. В Бресте ночью 17-19 со знаком плюс, днем плюс 23-25. В Витебске ночью 13-15 градусов тепла, днем 26-28 выше нуля. В Минске ночью 14-16 со знаком плюс, днем плюс 26-28. В Могилеве ночью 12-14 выше нуля, днем 28-30 градусов тепла. В Гомеле ночью плюс 15-17, днем плюс 29-31. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь «Раньше всех». Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: В студии Радиус FM Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, завтра по Беларуси переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, а днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни. В Гродно ночью плюс 17-19, днем плюс 22-24. В Бресте ночью 17-19, выше нуля, днем 23-25 со знаком плюс. В Витебске ночью плюс 13-15, днем 26-28 градусов тепла. В Минске ночью плюс 14-16, днем плюс 26-28. В Могилеве ночью 12-14 со знаком плюс, днем 28-30 градусов тепла. В Гомеле ночью плюс 15-17, днем 29-31 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Реклама.
2: Что для вас работа? Стабильный доход?
3: Это классная команда и карьерный взлет.
4: Сыну велик, а в доме новая крыша.
5: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
6: Работа – это способ исполнить мечты.
2: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
7: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
8: Светофор. Летняя распродажа «Наламода». До 15 августа. Любимые бренды со скидками до 70%. Подробности на «Наламода.бай» и по телефону 8044-784-84-84.
9: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов «Озон». Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста «Озон». Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
0: Реклама. Окей, как слушать Радиус FM без радиоприемника?
10: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.

слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус ФМ.

0: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
1: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
2: На выходные погулять в старом городе прибывает любознательная Аня. Всем желающим тоже отдохнуть и пожить в центре просьба остановиться на куфар путешествия.
3: Реклама. Радиус FM.

0: очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 15 часов. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с выпуском новостей Влад Кучко. Новый диагональный пешеходный переход появился в Минске на пересечении улиц Неманская и Лицкая, единственный такого формата в столице. На пересечении улиц теперь можно официально ходить наискосок. Раньше, чтобы попасть на противоположный угол, приходилось переходить дорогу дважды и ждать два разных светофора. Теперь это можно сделать за один раз и по прямой траектории. Белорусская столица постепенно переходит на светодиодное освещение улиц. Первыми пунктами станут основные транспортные артерии города МКАД и проспект Независимости. До 2030 года планируется разработать план-график по переводу городских источников искусственного освещения на светодиоды. В Латвии заменят знаки с названиями городов Беларуси и России. Инициативу поддержало Министерство сообщения республики. На замену собираются потратить 120 тысяч евро. Завершить работы хотят до 30 сентября 2026 года. Санта-Моника начала разработку новой игры в серии God of War. Такое заявление сделали представители студии. Предстоящий тайтл будет сюжетно связан с предыдущими частями. Других подробностей, включая срок выхода и детали сюжета, пока нет. Известно лишь, что в новой отдельной игре появится культовый персонаж Кратос. И в завершении. Добавь топовую музыку в свой дом. Просто скажи «Алиса, включи Радиус FM». Слушай любимое радио на умные колонки абсолютно бесплатно и без всяких подписок. Это были все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды. По данным сайта Погода.бай, завтра по Беларуси переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни. Ночью и утром местами слабый туман. В Гродно ночью плюс 17-19, днем плюс 22-24. В Бресте ночью 17-19 со знаком плюс, днем плюс 23-25. В Витебске ночью 13-15 градусов тепла, днем 26-28 выше нуля. В Минске ночью 14-16 со знаком плюс, днем плюс 26-28. В Могилеве ночью 12-14 выше нуля, днем 28-30 градусов тепла. В Гомеле ночью плюс 15-17, днем плюс 29-31. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Топовой.

0: Ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. Раньше всех и раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: В студии Радиус FM Влад Кучко и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, завтра по Беларуси переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, а днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни. В Гродно ночью плюс 17-19, днем плюс 22-24. В Бресте ночью 17-19, выше нуля, днем 23-25 со знаком плюс. В Витебске ночью плюс 13-15, днем 26-28 градусов тепла. В Минске ночью плюс 14. 14-16, днем плюс 26-28. В Могилеве ночью 12-14 со знаком плюс, днем 28-30 градусов тепла. В Гомеле ночью плюс 15-17, днем 29-31 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Реклама.
2: Могилевский мясокомбинат – лауреат премии СНГ 2025 года за достижения в области качества продукции и услуг. Эта высокая награда подтверждает лидерство предприятия и неизменно высокое качество его продукции. Могилевский мясокомбинат – безупречный стандарт качества.
3: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
0: Реклама. Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by.

0: Оля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю радио.

Свежий трек на Радиус FM. Тедди Свимс. Мистер Ноу Ит Олл.

0: На выходные в домик у озера прибывает выгоревший Семен. Всем желающим тоже круто отдохнуть, просьба остановиться на куфар путешествия.
1: Реклама.
2: Нет радиоприемника?
3: Не оплатил подписку?
4: Хочется чего-то нового?
5: Есть решение. Слушай Радиус FM в своей умной колонке.
6: Алиса, включи Радиус FM.
7: Включаю.
5: Включай и слушай топовую музыку. Даже без подписки. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 16 часов. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с выпуском новостей Влад Кучко. Искусственный интеллект на страже здоровья. Пока одни спорят, заменит ли нейросеть человека, белорусские ученые успешно используют ее. В Объединенном институте проблем информатики Академии наук суперкомпьютер работает круглосуточно, перебирает молекулы, ищет слабые места вирусов и предлагает формулы новых препаратов. В фокусе COVID-19, туберкулез и онкология. Специалисты американской консалтинговой компании провели исследование и составили рейтинг удовлетворенности автовладельцев. Как оказалось, покупатели новых машин в целом стали счастливее. Общий уровень удовлетворенности продемонстрировал уверенный рост, достигнув 858 баллов из 1000 возможных. Этот показатель стал максимальным за последние 7 лет, начиная с доковидного 2019-го. Вечером 12 августа жители Беларуси смогут наблюдать частичное солнечное затмение. Луна закроет часть солнечного диска, однако полной фазы над страной не будет. Затмение начнется над Беларусью после 8 вечера и будет видно низко над западным горизонтом. Точное время и продолжительность зависят от населенного пункта. В Минской области явление продлится примерно 30-40 минут. Белорусы завоевали золотые медали на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров и молодежи. В завершении утренней программы состоялись 4 финала в мужских двойках на 500 метров, и в каждой из них наши спортсмены выиграли медали. И в завершении. Наполни свой дом топовой музыкой в одну секунду. Команда «Алиса. Включи Радиус FM» запустит наш эфир на твоей умной колонке. Никаких платных подписок, только топовая музыка. Это были все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды.
2: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
3: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
4: Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни. Ночью и утром местами слабый туман. В Гродно ночью плюс 17-19, днем плюс 22-24. В Бресте ночью 17-19 со знаком плюс, днем плюс 23-25. В Витебске ночью 13-15 градусов тепла, днем 26-28 выше нуля. В Минске ночью 14-16 со знаком плюс, днем плюс 26-28. В Могилеве ночью 12-14 выше нуля, днем 28-30 градусов тепла. В Гомеле ночью плюс 15-17, днем плюс 29-31. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
4: Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша

0: ТОП-ЧАРТ РАДИОС ФМ с Кириллом Громовым.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Всем салют! Уикенд начинает завоевывать наши сердца, значит, рабочие чаты с чистой совестью отправляются в режим «Не беспокой». Дедлайны объявляются несуществующей иллюзией, а ручка громкости приемников выкручивается на максимум. Потому что в эфире «Радиус ФМ ТОП ЧАРТ» — твой главный музыкальный навигатор по выходным. У микрофона Кирилл Громов, и ближайшие два часа мы будем препарировать результаты твоего активного кликания на radiusfm.by. Сразу скажу, штормит нас сегодня прилично. Давай вспомним пьедестал прошлой недели. Третье место замыкали Avalon Rockstone — Vertigo. На второй позиции располагался Zane с треком «Die for me». Ну а первое место досталось красавчикам BTS с треком «Swim». Но прошлые заслуги в нашем чарте не работают, они аннулируются. Мы начинаем двадцатку с хаус-вайба от Sony Fodera, D.O.D. и Poppy Bascom. Трек называется «Think About Us». Погнали!
0: Это ТОП-ЧАРТ. ТОП-ЧАРТ. Радиус FM.
3: Радиус FM.

0: На 19-й строчке у нас сегодня расположился белорусский проект Do It Pop с треком Love Me Again. Название переводится как «Полюби меня снова», хотя, судя по динамике голосования, слушатели пока ушли подумать и поставили ребят на паузу. За прошедшие 7 дней трек потерял ровно одну позицию и сполз с 18-го места. Потери несущественные, но приятного мало. Это так случайно. Выпустить из рук последний кусок пиццы. Вроде бы не трагедия, но настроение испорчено. Ну а мы времени не теряем зря и прописку прямо сейчас с тобой меняем. Летим через океан, потому что у нас обзор топ-билборд. Выясним, под что прямо сейчас ходит с ума Америка. Пятерка лучших выглядит следующим образом. На 5-м месте Tame Impala и Yeni Dracula.
1: Топ-билборд.
0: Под номером 4 Элла Лангли и Морган Уоллен. I can't love you anymore. Под номером 3 Элла Лангли. Be her. Вторую строчку в этой таблице забирает Тейлор Свифт. I know it, I know you. И первое место также у Эллы Лангли, Shooting Texas. Элла Лангли буквально оккупировала американский топ, ну а мы заглянем чуть глубже в эту таблицу. На 82-й строчке чарта Billboard прямо сейчас устраивает нам виртуальную экскурсию Сабрина Карпентер со своим стильным синглом House Tour. Заходим без стука и слушаем.
1: Топ Billboard.
2: Топ-чарт радио с FM с Кириллом Громовым.

0: Топ-чарт. Топ-чарт. Радиус FM. Радиус FM.
1: На 18-й позиции сегодня расположились Don Diablo Fits and the Tantrum со своим синглом Radio Baby. За неделю парни совершили просто гигантский, титанический и безудержный рывок ровно на одну позицию вверх. Но, как говорится, главное не победа, а участие. Да, из 19-го места вид чуть-чуть получше. Сам трек — это идеальный оммаж классическому радиовещанию с дерзким фанком, басом и вайбом ночных танцполов. Ну а сейчас время включить наш музыкальный телескоп и заглянуть в будущее. У нас фреш-прогноз. Сегодня на прицеле классный, стильный австралиец Оливер Кронин со своим свежим треком «I Feel You». Послушаем прямо сейчас, и если трек запал в душу, заходи на radiusfm.by, отдавай за него свой голос, чтобы затащить его в наш чарт на следующей неделе.
0: Фреш-прогноз. Топ-чарт Радиус FM.

0: 20 лучших хитов недели.
1: Топ-чарт Радиус FM.
2: Седьмую строчку сегодня забирают белорусы Dream House и Not Scandal со своим треком Move. За неделю парни потеряли одну позицию, но удерживают планку. Ну а мы тем временем потираем пыль с винила и запускаем нашу перемотку. Отправляемся в 2017-й к мощному трио Робин Шульц, Дэвид Гетта и Чит Коутс с треком Shed a Light. Забавный факт, этот трек был записан в трех разных часовых поясах, а вокальную партию парням пришлось переписывать 4 раза, пока Гетта не сказал идеальное «да». Давай вспомним, как это было круто.
0: Перемотка. Топ-чарт Радиус FM.

0: На 16-й строчке у нас свежая новинка эфира Сибул и Джан Фэм с треком DJ is your second name. Название намекает, что диджей — это твое второе имя. Что ж, отличное имя для выходных. Посмотрим, как долго трек продержится в нашей компании. Ну а мы берем курс на южное полушарие. У нас топ Австралии. Выясним, под что сейчас качают уши кенгуру и местных серферов. На 3-й строчке австралийского чарта уютно расположился Джош Феве с треком просто качающим Like a Prayer. Давай заценим этот южный вайб.
1: Топ-чарт Радио СФМ с Кириллом Громовым.

0: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
1: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
2: На выходные в отель у замка прибывает Его Величество Олег. Всем желающим тоже отдохнуть по-королевски, просьба остановиться на куфар путешествия.
3: Что ты выберешь? Доходность или надежность?
4: Я выберу вклад «Шодры» в банке «Добробыт». Ведь здесь есть и то, и другое. Фиксированная высокая процентная ставка 13,32 годовых на 13 месяцев. Выгодно и надежно. Подробности на сайте bankdobrobyt.by, в офисах продаж и по телефону 5-222-111.
5: Реклама. Это ТОП-ЧАРТ. ТОП-ЧАРТ. Радиус FM.
6: Радиус FM.
7: На 15-й строчке нашего чарта расположились KDDK и Алекс Альта с синглом One and Two. За неделю парни показали легкий дрифт вниз, опустившись ровно на одну позицию. Математика простыми словами: были на 14-м, стали 15-ми. Соберитесь, парни, а мы продолжаем искать новые таланты. У нас снова фреш-прогноз. У нас на очереди культовые Take That с нежным и светлым треком Sweet July. Слушаем и решаем в чатах, берем мы их в основной наш чарт или на следующей неделе все-таки мы их не хотим видеть в основном списке. Решай.
6: Фреш-прогноз.
5: ТОП-ЧАРТ РАДИУС ФМ.

0: 20 лучших хитов недели.
1: Топ-чарт Радиус FM.
2: 14-ю строчку сегодня забирает Тейт Макрей со своим хитом «Greedy», и это наш официальный взлет недели, сразу плюс 6 позиций вверх. Девушка явно нашла секретную педаль газа. Ну а на 13-м месте у нас обосновался Альберт Брайт с треком «Wild». Альберт слегка сбавил дикий темп и потерял одну позицию за неделю. Бывает. Главное не дичать окончательно. Слушай.
0: Топ-чарт.
1: Радиус FM.
0: 13-е.
1: 13-е место.

0: Новая машина. Современный ремонт. Долгожданный отпуск. Собственная дача.
1: С кредитами на все от банка «Добробыт» сбудется любая мечта. До 50 тысяч рублей на любые цели без справок и поручителей. Решение по заявке за 15 минут. Подробности на сайте bankdobrobyt.by и по телефону 5-3-2-3-1.
2: Реклама. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.
3: Ты слушаешь?
2: Ты слушаешь топ-чарт.
3: Топ-чарт.
2: Радиус FM.
3: Радиус FM.
4: На 12-м месте у нас сегодня расположилась американка Эбон со своим треком «Hollow». Название переводится как «пустота», и, кажется, именно ту самую пустоту девушка сейчас чувствует в кармане, потому что за прошедшую неделю трек потерял сразу две строчки, сполз к нам с 10-го места. Эбон, не грусти. 12-е место — это тоже очень неплохо. Ну а мы поддержим эту тему и, в принципе, перезапустим нашу музыкальную машину времени, потому что впереди у нас перемотка. Мы отправляемся в 2019-й к Посту Мелону и его абсолютно культовому, расслабленному супертреку «Cycles». Включаем приемники погромче, погружаемся в приятную ностальгию и вспоминаем, как качали под этот трек несколько лет назад.
2: Перемотка. Перемотка. Это ТОП-ЧАРТ.
3: ТОП-ЧАРТ.
2: Радиус FM.
3: Радиус FM.

0: одном шаге от заветной десятки. Ну вот как обидно. На 11-м месте стартует главная свежая новинка нашего эфира — французский дуэт Offenbach с кайфовым треком Miles Away. Первую уже неделю в чарте парни проводят именно здесь. И все это исключительно благодаря твоим активным кликам и голосам на radiosfm.by. Отличный выбор. Продолжай в том же духе. И перед тем, как мы, в принципе, с голосами уйдем в нашу топовую десятку, прямо сейчас мы рассмотрим чарт Великобритании. Обзор UK Singles Chart. Пятерка лучших там сейчас выглядит следующим образом. Ее замыкают Шакира и Бёрна Бой. Дай-дай.
1: Топ UK Single Chart.
0: Под номером 4 Энатор и 54 Ultra Talk to You. Lightning Seed забирают третье место в этой таблице с треком Freely Ons. Исполнитель Оази забирает вторую строчку в этой таблице, но с треком Wonderwall. И первое место у Сэма Фендера и Оливии Дин — Remy E. Британский топ захвачен, ну а мы полностью послушаем трек, который затаился на 52-й строчке этого списка. Это Джош Бейкер и Поппи Баском и их атмосферный трек My Place. Делаем приемники погромче и слушаем прямо сейчас.
1: Топ UK Single Chart.
2: Топ-чарт Радиус FM.

0: Беларуси 17 часов. В радиусе новостей.
1: Добрый вечер. С выпуском новостей Влад Кучко. Пострадавшие при ДТП в Батуми белорусы, в том числе несовершеннолетние, остаются в больницах. Грузинская сторона оказывает им всю необходимую медицинскую помощь, заявили в МИД нашей страны. Посольство Беларуси в Грузии поддерживает связь с пострадавшими и их родственниками. Напомню, накануне в Батуми микроавтобус, который перевозил белорусских туристов из аэропорта в гостиницу, столкнулся с легковым автомобилем. Неожиданное заявление сделал Трамп на ужине с корреспондентами Белого дома. Он сообщил, что намерен баллотироваться на четвертый срок. Видимо, президент США оговорился, подразумевая третий срок. Заявление спорное. Возможно, это была шутка в стиле Трампа. Ведь чтобы баллотироваться в третий раз, ему потребуется добиться отмены 22-й поправки Конституции. В России предложили сделать 1 сентября выходным для родителей первоклассников. С такой инициативой выступил заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб. Автор идеи считает, что дополнительный выходной позволит мамам и папам лично проводить ребенка на первую в жизни школьную линейку и разделить с ним важность этого момента. Наступающая неделя обещает белорусам быть умеренно теплой, без сильной жары и без резких похолоданий. Температура будет держаться около климатической нормы, а освежающие дожди и грозы станут ее постоянными спутниками. И в завершении. Твоя умная колонка ждет команду. Скажи, Алиса, включи Радиус FM и слушай топовую музыку у себя дома. Подписка для этого не нужна. Это были все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни. Ночью и утром местами слабый туман. В Гродно ночью плюс 17-19, днем плюс 22-24. В Бресте ночью 17-19 со знаком плюс, днем плюс 23-25. В Витебске ночью 13-15 градусов тепла, днем 26-28 выше нуля. В Минске ночью 14-16 со знаком плюс, днем плюс 26-28. В Могилеве ночью 12-14 выше нуля, днем 28-30 градусов тепла. В Гомеле ночью плюс 15-17, днем плюс 29-31. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым. Для слушателей старше 16 лет.
2: Салют всем, кто только что к нам подключился. Мы возвращаемся в эфир Радиус FM. Стартует второй час нашего топ-чарта. У микрофона по-прежнему Кирилл Громов. Ну что, элитная десятка на пороге, и штормит ее сегодня так, будто у нашего чарта кризис среднего возраста. Новинок сегодня заехало столько, что старым хитам приходится буквально расталкивать всех локтями, чтобы удержаться на плаву. Начинается самое интересное и откроет десятое место мощнейший звездный десант Дэвид Гетта, Тедди Свимс и Тон Сендай и их трек «Ган-ган-ган».
0: Ты слушаешь топ-чарт Радиус FM. Десятое место.

0: Это топ-чарт. Топ-чарт. Радиус FM. Радиус FM.
1: Десятая строчка зафиксирована. Напомню, Дэвид Гетта, Тедди Свимс и Тоунс энд Ай за неделю потеряли сразу три позиции. Упали так громко, что у нас в студии чуть микрофоны не выбило. Ребят, возвращайте фанатов, а то к следующей неделе, к следующей пятнице придется искать вас с фонариками. Ну а мы расширяем географию нашего эфира и летим прямо сейчас в чарт Яндекс.Музыки. Посмотрим прямо сейчас, под что сходит с ума. На этой цифровой площадке на 25-м месте расположился Ваня Дмитриенко, его трек «Недоступно». Если ты хочешь, чтобы Ваня как можно чаще появлялся в нашем эфире, голосуй за него.
0: 20 лучших хитов недели.
2: Топ-чарт Радиус FM.
3: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Это ТОП-ЧАРТ Радиус FM.
1: На 9-й строчке нашего хит-парада сегодня закрепились Андрей Нуна и команда Hunter X и их золотой трек Golden. Но золотой блеск сегодня слегка потускнел. За прошедшие 7 дней ребята потеряли сразу две позиции и сползли прямиком с 7-го места. Кажется, кто-то из фанатов решил, что золото и так заржавеет и забыл лишний раз кликнуть на сайте. Ну а нас на очереди финальный фреш-прогноз на сегодня. Время протестировать свежий клубный вайб вокалистки Рафии. Она презентует свой интригующий трек Giving You. Слушаем прямо сейчас, заряжаемся настроением, и если трек зацепил, бегом на сайт radiusfm.by.
2: Фреш прогноз.

0: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
1: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
2: Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа.
3: Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей.
2: Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
4: Реклама. Топ-чарт «Радиус FM».
5: Восьмую строчку нашего хит-парада сегодня забирает космическое трио Kungs, Theophilus London и Mind Enterprises со своим треком Galaxy. На этой неделе парни явно испытывали на себе проблемы с гравитацией. Минус 2 позиции за прошедшие 7 дней и жесткое приземление 6-го места. Ну ничего, в открытом космосе и не такое бывает. Главное не вылететь в черную дыру нашей таблицы. Ну а мы тем временем включаем наш ретро-гипердвигатель. Впереди у нас перемотка. Наш радар переносит нас прямо в 2018 год. Камиле Кабеллио и Янг Зак. И к мега-треку «Хабана». Давай на пару минут мы отмотаем время назад, погрузимся в эту сочную кубинскую ностальгию и вспомним, как под этот мотив танцевал абсолютно весь мир.
4: Перемотка. Перемотка. Это ТОП-ЧАРТ. ТОП-ЧАРТ. Радиус FM. Радиус FM.

0: Топ-чарт Радио ФМ с Кириллом Громовым.
1: Седьмую строчку сегодня забирает Алан Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан со своей красивейшей драмой «Broken Streaks». Ну, безупречно отыграть не получилось. За прошедшие 7 дней трек тоже потерял 2 строчки, соскользнув к нам с 5-го места. И кажется, струны действительно слегка дали слабину, но ребятам не привыкать держать удар, в первой десятке они остаются намертво. Ну а мы тем временем включаем наш глобальный поисковик звуков, у нас обзор «Шазама», узнаем, какие треки люди по всему миру судорожно искали через свои смартфоны на этой неделе. 5-е место забирает Хьюшел и Солта с треком «Джамайка».
2: Обзор чартов «Шазам».
1: Под номером 4 Блюменгартен и Ширин Дэвид «Гюргенак». Тройку лучших замыкает Фэт Пеппи «Freak It Out». На второй строчке Хьюшел, а также Ультра Нейт «I'm Moving to the Sun». И под номером 1 Шакира и Бёрна Бой «Дай Дай». Первая пятерка распределилась именно так, ну а наше особое внимание сегодня привлекла 92-я строчка этого мирового списка. Туда ворвался дерзкий британский коллаб Crazy Cousins и Лили Маккензи с качающим синглом No Way.
2: Обзор чартов «Шазам».
0: Топ-чарт «Радиус ФМ».

0: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
1: На выходные погулять в старом городе прибывает любознательная Аня. Всем желающим тоже отдохнуть и пожить в центре просьба остановиться на куфар путешествия.
2: Реклама. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка.

0: Союз ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Это топ-чарт. Радиус ФМ. Радиус
1: ФМ. Шестую строчку сегодня забирает Зейн со своим сольным синглом «Die For Me». Зейн сегодня у нас главный любитель экстрима. За неделю трек потерял сразу 4 позиции, буквально скатившись к нам с серебряного второго места. Скорость падения такая, что у Зейна, кажется, даже прическа не успела испортиться. Ну а мы включаем финальную на сегодня перемотку, отправляемся в 2018 год к зажигательному дуэту «Каш-Каш» и их мрачноватому, но невероятно стильному качающему треку «Sweet Bitter». Давай отмотаем время назад, погрузимся в эту атмосферу и как следует поностальгируем.
0: Перемотка. Мозг. Топ-чарт Радиус ФМ.

0: Радиус FM.
1: Пятую строчку сегодня уверенно удерживает Биби Рекса и легендарный Faithless со своим электронным откровением под названием New Religion. За неделю ребята показали легкий дрифт вниз, потеряли одну позицию, но потеря незначительная. Это как случайно забыть купить сахар к чаю. Неприятно, но жить вполне можно. Ну а у нас на очереди время поддержать своих. Отечественный формат. Прямо сейчас оцениваем стильный, качающий и красивый трек от нашего соотечественника Дениса Мышко под названием Wings.
2: Топ-чарт Радиус FM.

0: ТОП-ЧАРТ РАДИОС ФМ с Кириллом Громовым.
1: Четвертую строчку нашего хит-парада сегодня забирает кей-поп-гигант BTS со своим невероятным треком Swim. На этой неделе парням не удалось удержаться на самом верху. Минус 3 позиции за прошедшие 7 дней, и они обидно слетают с золотого первого места прямо подножием к пьедесталу. Видимо, волна голосования слегка спала, но задор у фанатов точно остался. А мы переходим к нашему финальному на сегодня отечественному формату, завершаем обзор белорусских чартов. Прямо сейчас у нас на очереди классный дуэт Оли Дайер и сингл «Лейла».
0: Топ-чарт. Радиус FM.

0: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
1: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов «Озон». Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста «Озон». Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
2: Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе с Ашмянским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Почастунок». Ашмянский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
3: Реклама. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.
4: Ты слушаешь
3: топ-чарт.
4: Радиус FM.
5: Вот мы и вышли на финишную прямую. Впереди долгожданная тройка лучших треков этой недели. Напряжение на пределе, шутки кончились, осталась только самая горячая музыка. И открывает нашу тройку лидеров, забирая почетную бронзу, громкая и безумно стильная новинка нашего эфира Tame Impala и Yeni со своим ремиксом на трек «Дракула». Сходу ворваться в чарт и занять третье место — это мощнейшая заявка на успех.
3: Тройка лидеров этой недели.
4: Топ-чарт. Радиус FM.
3: Третье.
4: Третье место.

0: 12 лучших хитов недели.
1: Топ-чарт Радиус FM.
2: Серебро нашей гонки сегодня достается проекту Avalon Rockstone с треком Vertigo. За прошедшие 7 дней парни потеряли одну позицию и уступили самую вершину. Им буквально чуть-чуть вот не хватило до золотого кубка. Обидно, досадно, но серебро — это тоже отличный результат. А прежде чем мы сорвем маски с главного победителя этой недели, давай устроим быстрый экспресс-освежитель памяти и вспомним всю нашу элитную десятку. Ее сегодня замыкали Дэвид Гетта, Тедди Свимс и Тонс энд Дай. Ган-ган-ган.
1: Горячая десятка.
2: Под номером 9 располагались Андрей Нуна и Хантер Экс. Голден. Восьмое место досталось Кунг, Стэппил из Лондона и Mind Enterprises Galaxy. Седьмое место у Алана Уокера и Изабеллы Мелкман Broken Strings. Под номером 6 Зейн Die For Me. Биби Рекса и Фейтлесс забирают пятое место New Religion. Под номером 4 BTS с треком Swim. Тройку лучших сегодня замыкают Tame Impala и Yeni Dracula. Под номером 2 Avalon Rockstone Vertigo. И барабанная дробь. Главным триумфатором, лидером чарта и абсолютным номером 1 на этой неделе становится душевный Тедди Свим со своим супертреком Mr. Know It All. Забирает заветное золото и запечатывает этот эфир на самой высокой ноте. На этом наш топ-чарт завершается. С тобой был Кирилл Громов. Не забывай заходить на сайт radiusfm.by, отдавать свои голоса за любимые треки и решать, кто окажется на вершине в следующий раз. Услышимся ровно через неделю. Всем отличных выходных и пока-пока.
3: Первое.
1: Первое место. We'll be right back.

0: и очень скоро. Радиус FM, Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 18 часов. Еженедельная информационно-аналитическая программа «Подробности». О важном в деталях. Для слушателей старше 16 лет.
1: Уборочная кампания в центре внимания на самом высшем уровне. Тон разговора самый жесткий и принципиальный. Те, кто не хотят работать в поле, пойдут служить в армию. Это прямой приказ Александра Лукашенко. Вы слушаете «Подробности» в студии Влад Кучко. Далее детали. На этой неделе во вторник Александр Лукашенко провел селекторное совещание, посвященное уборочной кампании. На связи онлайн и офлайн были абсолютно все, от губернаторов до правительства. Уборка только началась, но МВД уже выявило с полсотни нарушений. В основном это воровство комплектующих и запасных частей, есть и факты взяточничества. Глава государства, обращаясь к министру внутренних дел, предупредил, что прощения при выявлении подобных фактов не будет. Но остаются те, кто недобросовестно выполняют свою работу во время уборочной кампании. Как же им поднимут мотивацию? Александр Лукашенко дал четкие указания.
2: Все, кто не умеет работать, в армию и на южную границу. В лес. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Всех туда, кто не выполнит поручение. Это мой приказ. Любой чиновник, любой. Понимаешь, о чем речь? В армию. Пускай там служит. Пускай период уборки там послужит. И чиновник, и тот, кто не хочет работать.
1: Еще одна тема, которая активно обсуждалась на просторах интернета – приезд в Беларусь трудовых мигрантов из Узбекистана. Александр Лукашенко объяснил, что в сельском хозяйстве не хватает людей, поэтому для эффективной работы привлекают кадры из Узбекистана. Президент ответил иммигрантам, которые приехали в Беларусь за большими деньгами. Главная цель их приезда – производить мясо и молоко, которое после будет поставляться на рынки Узбекистана. И именно из этого складывается заработная плата. При этом Лукашенко предупредил, что если кто-то едет в Беларусь только из-за зарплаты, то лучше рассмотреть вариант трудоустройства в России, где заработок значительно выше, в том числе на нефтепромыслах. На следующий день президент заслушал доклад министра обороны Виктора Хренина. Главные темы – обстановка вокруг страны и помощь аграриям. Министр охарактеризовал военно-политическую обстановку как стабильную, отметив, что напряжение преобладает в основном в информационном поле, аналогично и на южных рубежах. Сопредельной стороны нет признаков подготовки к каким-либо агрессивным действиям. Затронули и поручение Александра Лукашенко. Напомню, президент распорядился направлять в армию недисциплинированных работников уборочной кампании. Виктор Хренин представил план, как это будут реализовывать. Министр рассказал, что к этой работе сейчас будут подключены военкомы, они будут помогать следить за ходом уборочной кампании. И тех работников, кто уже совсем не захочет трудиться, призовут на военные сборы, чтобы, цитата министра, повысить их боевую выучку. Это были главные события недели. Вы слушали подробности. В студии был Влад Кучко.
0: Каждое воскресенье в 6 вечера на Радиус FM. Подробности о важном в деталях.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
4: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни. Ночью и утром местами слабый туман. У Гродно ночью плюс 17-19, днем плюс 22-24. У Бресте ночью 17-19 со знаком плюс, днем плюс 23-25. В Витебске ночью 13-15 градусов тепла, днем 26-28 выше нуля. В Минске ночью 14-16 со знаком плюс, днем плюс 26-28. В Могилеве ночью 12-14 выше нуля, днем 28-30 градусов тепла. В Гомеле ночью плюс 15-17, днем плюс 29-31. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Бьянка, пьем мартини бьянка. И нам тут любить никто не запретит. Ты полюбила панк.

ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь

0: 17-19, днем плюс 22-24. В Бресте ночью 17-19, выше нуля, днем 23-25 со знаком плюс. В Витебске ночью плюс 13-15, днем 26-28 градусов тепла. В Минске ночью плюс 14-16, днем плюс 26-28. В Могилеве ночью 12-14 со знаком плюс, днем 28-30 градусов тепла. В Гомеле ночью плюс 15-17, днем 29-31 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
1: Понимать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире «Радиус ФМ», а также на сайте в разделе «Подкасты».

Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM, а также на сайте в разделе подкасты. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 19 часов. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии «Радиус ФМ» Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, завтра по Беларуси переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, а днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни. В Гродно ночью плюс 17-19, днем плюс 22-24. В Бресте ночью 17-19, выше нуля, днем 23-25 со знаком плюс. В Витебске ночью плюс 13-15, днем 26-28 градусов тепла. В Минске ночью плюс 14-16, днем плюс 26-28. В Могилеве ночью 12-14 со знаком плюс, днем 28-30 градусов тепла. В Гомеле ночью плюс 15-17, днем 29-31 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись от чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

хорошую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.

0: Коля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю радиус.

Свежий трек на Радиус FM. Медуза Хенри Кеммерман. Don't wanna go home.

0: Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть.
1: Тут есть.
0: Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Беларуси 20 часов. Радиус FM о погоде.
1: В студии Радиус FM Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, завтра по Беларуси переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, а днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни. В Гродно ночью плюс 17-19, днем плюс 22-24. В Бресте ночью 17-19, выше нуля, днем 23-25 со знаком плюс. В Витебске ночью плюс 13-15, днем 26-28 градусов тепла. В Минске ночью плюс 14-16, днем плюс 26-28. В Могилеве ночью 12-14 со знаком плюс, днем 28-30 градусов тепла. В Гомеле ночью плюс 15-17, днем 29-31 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

лента «Радиус FM». Современные мировые хиты, актуальные новинки, горячие треки. Волна топовой музыки.

0: ТОП-ЧАРТ РАДИУС ФМ.
1: РАДИУС ФМ.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
1: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
1: Слушай.
0: Слушай ТОП-ЧАРТ в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
1: РАДИУС ФМ.
0: Будь на волне топовой музыки.

0: Беларуси 21 час. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии «Радиус ФМ» Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, завтра по Беларуси переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, а днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни. В Гродно ночью плюс 17-19, днем плюс 22-24. В Бресте ночью 17-19, выше нуля, днем 23-25 со знаком плюс. В Витебске ночью плюс 13-15, днем 26-28 градусов тепла. В Минске ночью плюс 14-16, днем плюс 26-28. В Могилеве ночью 12-14 со знаком плюс, днем 28-30 градусов тепла. В Гомеле ночью плюс 15-17, днем 29-31 выше нуля. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: Реклама. Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка. Радиус.

0: группы.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.

Свежий трек на Радио СФМ. Эллен Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан. Broken Strings.

0: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фрисбинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by, телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
2: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.
3: Told you not to worry, but maybe that's a lie. Honey, what's your hurry?

0: Беларуси 22 часа. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии «Радиус ФМ» Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, завтра по Беларуси переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, а днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни. В Гродно ночью плюс 17-19, днем плюс 22-24. В Бресте ночью 17-19, выше нуля, днем 23-25 со знаком плюс. В Витебске ночью плюс 13-15, днем 26-28 градусов тепла. В Минске ночью плюс 14-16, днем плюс 26-28. В Могилеве ночью 12-14 со знаком плюс, днем 28-30 градусов тепла. В Гомеле ночью плюс 15-17, днем 29-31 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: Нужно провести водопровод, вырыть колодец или подготовить землю к закладке фундамента? Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» информируют. Машины и механизмы для масштабных проектов. Соблюдение правил безопасности, защита имущества и жизни. Не приступайте к работе, если рядом находится газопровод. Обратитесь в газоснабжающую организацию для получения разрешения на производство земляных работ. Экономьте свое время и деньги. Защитите себя от нежелательных последствий.
2: Реклама.

фортунатор и колесо чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фри бонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: Реклама. Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси.

заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн, смотри название треков, скачивай подкасты, узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
2: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
1: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
3: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может, медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
4: Реклама. Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка. Радиус.

0: Беларуси 23 часа. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, завтра по Беларуси переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, а днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни. В Гродно ночью плюс 17-19, днем плюс 22-24. В Бресте ночью 17-19, выше нуля, днем 23-25 со знаком плюс. В Витебске ночью плюс 13-15, днем 26-28 градусов тепла. В Минске ночью плюс 14-16, днем плюс 26-28. В Могилеве ночью 12-14 со знаком плюс, днем 28-30 градусов тепла. В Гомеле ночью плюс 15-17, днем 29-31 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: Решили установить газовую плиту или котел? Не пытайтесь выполнить это самостоятельно. Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Это влечет наложение штрафа до 20 базовых величин и может привести к печальным последствиям. Запрещается самовольно подключать, отключать, ремонтировать и переставлять газоиспользующее оборудование. Обратитесь в газоснабжающую организацию. Будьте бдительны. Работник газовой службы должен предъявить удостоверение и быть в спецодежде. Помните, самовольное подключение к системе газоснабжения несет угрозу вашей безопасности.
2: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Коля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю радиус.

0: Бэ.
1: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
2: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
1: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
3: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Реклама. Алиса, как слушать музыку без подписки?
4: Все просто. Слушай Радиус FM.
0: Алиса?
4: Уже включаю.
5: Радиус FM. Радиус FM. Топовая музыка в твоей умной колонке.

разбираем отношения с любимыми, друзьями, коллегами и даже самим собой в авторской программе «Вселенские истории» с Натальей Ленской. Слушай в эфире «Радио СФМ», а также на сайте в России.

0: Радиус FM о погоде.
1: В студии Радиус FM Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, сегодня по Беларуси переменная облачность. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни, утром слабый туман. Днем в Гродно плюс 22-24, в Бресте 23-25 со знаком плюс, в Минске и Витебске 26-28 градусов тепла, в Могилеве 28-30 выше нуля, в Гомеле плюс 29-31. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, назло ветрам.

Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радио СФМ, а также на сайте в разделе «Подкасты».

легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: These beautiful things that I've got.
1: В Беларуси час ночи. Радиус FM о погоде.
2: В студии Радиус FM Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, сегодня по Беларуси переменная облачность. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни, утром слабый туман. Днем в Гродно плюс 22-24, в Бресте 23-25 со знаком плюс, в Минске и Витебске 26-28 градусов тепла, в Могилеве 28-30 выше нуля, в Гомеле плюс 29-31. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM.
1: Но мне все равно, где ты, с кем, не люблю я давно. Хочешь, не верь.

0: Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть.
1: Тут есть.
0: Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
1: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие на

Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 2 часа ночи. Радиус FM о погоде.
1: В студии Радиус FM Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, сегодня по Беларуси переменная облачность. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни, утром слабый туман. Днем в Гродно плюс 22-24, в Бресте 23-25 со знаком плюс, в Минске и Витебске 26-28 градусов тепла, в Могилеве 28-30 выше нуля, в Гомеле плюс 29-31. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Топ-чарт Радиус FM.
1: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
1: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
1: Слушай.
0: Слушай топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
1: Радиус FM.
0: Будь на волне топовой музыки. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.
1: Унеси меня туда, где дождь

0: Беларуси 3 часа ночи. Радиус FM о погоде.
1: В студии Радиус FM Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, сегодня по Беларуси переменная облачность. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни, утром слабый туман. Днем в Гродно плюс 22-24, в Бресте 23-25 со знаком плюс, в Минске и Витебске 26-28 градусов тепла, в Могилеве 28-30 выше нуля, в Гомеле плюс 29-31. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.